0: помолодел Львов за годы советской власти. Порой только название улиц напоминает о его многовековой седине.
1: Гуцульское радио.